0: Қарындашым, нені демін?
1: Бұл менің алғашқы пәтерім.
2: Кеңсемізге қош келдің.
3: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
4: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
5: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан ФМ.
6: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Что посмотреть в кино сегодня? Делимся новинками, которые точно стоит увидеть на большом экране. Билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. Mortal Kombat 2. Чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем оказываются втянуты в решающую схватку друг против друга. Лишь преодолев внутренние разногласия, они смогут остановить мрачное правление Шаокана, которое угрожает самому существованию земного царства и его защитников. Хотя бы в кино 4. Бывший заключенный отправляется на опасную миссию во Вьетнам, но все выходит из-под контроля. Кайрат Адильгерей, Гульназ Жаланова и Нуржан Талиндиев. Псих. Киргизская картина, где рассказывается про девушку, которая становится жертвой одержимого сталкера. Также успейте посмотреть кинодраму «Дьявол носит Прада 2». Фильм рассказывает о противостоянии Миранды Присли и Эмили Чарлтон, ее бывшей помощницы, ставшей конкуренткой на руководящем посту в борьбе за доходы от рекламы в условиях упадка печатных СМИ, когда Миранда приближается к пенсионному возрасту. Приятного просмотра! Билеты на Ticketon.kz. Freedom Ticketon – главный поставщик ярких эмоций.
5: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
8: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
9: Аспан FM.

0: Мистика.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге жан барандер сынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.